где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

0: тебя. Может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

превратится в одарей снег, станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозя

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

мой легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

катаясь, как на коньках. Ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках. Оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем. И пытаемся, не признаемся.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Над приграничными регионами Латгалы проходят плановые низкие полеты дронов. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: До 12 июля над приграничными регионами Латгалы проходят плановые низкие полеты беспилотных летательных аппаратов, сообщили в военно-воздушных силах Латвии. Полеты будут осуществляться с 10 до 20 часов. ВВС призывает жителей не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием.
3: Про отдых.
2: 63% работающих в Латвии людей продолжают заниматься рабочими вопросами даже во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат Латвия. Согласно опросу, 21% респондентов заходят в систему для решения рабочих вопросов во время отпуска, 42% – время от времени, 21% полностью отключаются от рабочих обязанностей в отпуске, 16% в настоящее время не работают по найму. Отвечая на вопрос о том, что помогает полноценно отдохнуть в отпуске, 26% отметили поездки и смену привычной обстановки. Для 14% важно, чтобы руководители и коллеги не беспокоили их во время отдыха. Еще 17% заявили, что не нуждаются в особых условиях, чтобы переключиться с работы. Среди других факторов, которые помогают отключиться от работы, респонденты называли хобби – 7%, заранее распределенные обязанности между коллегами – 7%, отключенные рабочие уведомления – 6% и ограниченный доступ к рабочим системам – 5%.
3: Про происшествия.
2: В ночь на воскресенье, въехав в озеро Разна, погиб водитель автомобиля, сообщили в государственной полиции в Рязанском крае. В Маконькалнской волости в ночь на воскресенье в 1:38 на автодороге Малта-Каунатта П-56 мужчина, управлявший автомобилем Hyundai Santa Fe, съехал с проезжей части, въехал в озеро Разна. Водитель погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В субботу в Каунацкой волости Рязанского края спасли человека на лодке, которого ветром унесло в озеро, сообщили в государственной пожарно-спасательной службе. В субботу в половине первого дня спасатели получили вызов в Каунацкую волость Рязанского края, где в озере далеко от берега в лодке находился человек. Из-за технических проблем с лодкой, а также из-за сильного ветра и волн, человек не мог самостоятельно добраться до берега. Прибыв на место происшествия, спасатели на лодке начали обследовать озеро. Ситуацию осложняло то, что с человеком невозможно

0: было связаться по телефону, так как батарея его телефона разрядилась. Примерно через час поисковых работ спасатели нашли человека и доставили его на берег.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни, но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
2: Здравствуйте вам, друзья мои. Доброе утро. Понедельник наступил. Сегодня 6 июля, после выходных, которые, ну, в общем, не сказать, что вы принесли нам хорошую погоду, но такое что-то среднее. Передышка летняя. Передышка летняя между жарой и, наверное, снова жарой. Надеюсь, все-таки будут еще теплые денечки. Как-никак еще практически 2 месяца лета впереди. А это достаточно серьезный срок. Сегодня день обеда с вашим веб-мастером. Это те, кто любит обедать с компьютерщиком, да? День жареной курицы. Вот, например, на обед можно предложить веб-мастеру. День рождения Далай-ламы. Сегодня день столицы в Казахстане. Сегодня день сплетения венков. Не плетение, а сплетение, когда они уже сделаны, видимо, их надо сплести, как, помните, вот эти, значит, какие-то символы, кольца, да, переплетенные на автомобиле свадебном. Значит, а также сегодня Всемирный день поцелуя, тоже в тему, и Аграфена-купальница, праздник, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа нашего информационно-развлекательного проекта «Доброе утро». Всем большой привет, мы готовы начинать, если вы с нами, то вперед, поехали, я Кирилл Низовцев, буду вашим... Ну, как сказать, ведущим, вагоновожатым и кем, не знаю, лидером, гуру, ну, решайте сами. Ну, вообще, я хочу быть вам просто другом. Давайте, вперед.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. Столицу обещают сделать удобнее для пешеходов. Уже в этом году появятся десятки новых переходов, транспортные узлы. При этом сами жители считают, что сегодня им чаще мешают электросамокаты, чем автомобили. В этом году Рижское самоуправление планирует построить около 40 новых пешеходных переходов, завершить создание 15 транспортных узлов возле ЖД-остановок. Об этом на форуме «Рига в движении. Доступный город для каждого» сообщил директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы господин Кристоп Скаулинш. По его словам, капитальная реконструкция тротуаров в столице пока ведет в сравнительно небольших объемах, а на многих улицах тротуары по-прежнему отсутствуют. Власти работают над устранением препятствий на пешеходных маршрутах. Только этой весной самоуправление получило более 130 предложений от жителей, в том числе о необходимости понизить бордюры в местах переходов. Каулинш подчеркнул, что безопасность повышает разделение инфраструктуры для разных участников движения. Он отметил, что строительство пешеходного перехода – это не просто нанесение разметки, необходимо соблюдать требования к освещению, расположению и безопасности. В Риге не используют цветовое разделение тротуаров для пешеходов и велосипедистов. Вместо этого применяется бордюр высотой около 4 сантиметров, который помогает ориентироваться людям с нарушением зрения. Значит, представитель Рига Сатисме сообщил, что загруженность парковок в центре города в час пик достигает 89-96%, в течение дня превышает 80% на ряде улиц. Опрос показал, что 67% участников сталкиваются с трудностями при обходе закрытых на время ремонта тротуаров, а 40% заявили, что в таких случаях безопасные обходные маршруты вообще не предусмотрены. Значит, любопытно, что электросамокаты жители считают большой помехой, значит, и больше, чем автомобили, они мешают движению. О том, что самокаты затрудняют движение, сообщило 232 человека, так как неправильно припаркованные машины раздражают 94 человека. Отдельно участники опроса отметили неудобную брусчатку Старой Риги, которая создает серьезные трудности для людей в инвалидных колясках и может повреждать их. Ну да уж, извините. Есть такая тема в старых городах. Среди наиболее востребованных изменений жители назвали приближение остановок общественного транспорта к тротуарам, понижение бордюров у пешеходных переходов, ремонт тротуаров, увеличение времени зеленого сигнала светофоров для пешеходов, расширение парка низкопольного транспорта и предоставление информации о дорожных работах в режиме реального времени. При этом работу водителей общественного транспорта большинство оценило положительно. 74% респондентов назвали их отношение уважительным, готовым помочь. А председатель Рижской думы господин Клейнбергс заявил, что самоуправление все чаще прислушивается к мнению общественных организаций, хотя признал, что из-за необходимости учитывать разные интересы, многие решения принимаются не так быстро, как хотелось бы. Он подчеркнул, что город будет последовательно улучшать инфраструктуру, чтобы сделать Ригу более доступной для всех жителей. Ну и, конечно, глупые комментарии люди пишут, значит, все это бла-бла-бла, когда, что, где будет. Но не скажите, бла-бла-бла, не бла-бла-бла, но многое действительно развивается, делается, и примером тому и велодорожка, не знаю, вымойте, открыли, не открыли, вроде об этом ничего не писали, но, по-моему, уже практически доделали, и вы знаете, красивый новый асфальт, тут у меня на улице, где я живу, в Юрмале, в Булдуре, залили новый асфальт, просто вот был достаточно неплохой асфальт, залили новый, вообще такой модный, как будто где-то, значит, в какой-то кинокартинке, серьезно, ей-богу, где-то как на рабочем столе компьютера, очень здорово, молодцы. Друзья мои, продолжайте в том же духе, делайте красиво, пусть Рига и окрестности живут и здравствуют. Все будет хорошо, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Для вас этот день может стать днем появления новых проектов, а также завершения старых дел. Представители данного знака будут весьма энергичными и решительными. Тельцы. Центром внимания для окружающих станут именно тельцы. Наиболее полезным для них сейчас будет время, проведенное в кругу близких. Астрологи советуют стараться избегать конфликтов, и день пройдет гладко. Близнецы. Новые знакомства, приятное общение с интересными людьми. Все это об этом дне. День также прекрасно подойдет и для обучения с саморазвитием. Раки. Пересмотреть бюджет и тщательно планировать расходы стоит вам. И вам очень важно сейчас уделить внимание финансовым вопросам максимально. И в итоге день может получиться напряженным. Не исключены эмоциональные срывы. Львы. Этот день вы проведете, ощущая поддержку со стороны близких. Астрологи советуют стараться быть очень внимательными по отношению к чувствам других. Девы. Лучше всего заняться планированием своего будущего, упорядочить дела и нацелить на новые высоты. Также при этом очень важно заботиться о своем здоровье. Весы. Нужно будет больше времени сегодня уделить работе. Вместе с тем звезды сулят вам за это весьма неплохие дивиденды, которые поспособствуют развитию карьеры и достижению профессиональных целей. Скорпионы. Заняться отношениями сегодня было бы неплохо. Ваши близкие и возлюбленные остро нуждаются во внимании и поддержке. Чтобы не наломать дров, лучше как следует прислушаться к потребностям небезразличных вам людей. Стрельцы. Потребность в новых знаниях и опыте сегодня будет ощутимой. Это хорошо, так как день прекрасно подходит для путешествий в новые места и для изучения чего-то нового. Козероги. Уделить внимание финансовым и материальным вопросам советую именно вам. Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем не нажить себе серьезные проблемы. Водолеи. Новые знакомства с интересными людьми будут ждать вас. Для этого вам нужно настроиться на нужную волну, быть открытыми и отзывчивыми. И, наконец, рыбы. Креативность и самовыражение характеризуют этот день для вас. Вполне возможно, что в течение дня вы чем-то сильно вдохновитесь и забудете при этом обо всем остальном. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливни и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника», Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл. Стоит того.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, без чего жизнь невозможна, если вы живете в здании выше, чем 3 этажа. Наверное, так, а лучше даже 2. Значит, естественно, про лифт пойдет речь. История изобретения его берет свое начало еще в древние времена. Некоторые историки полагают, что машины, поднимающие людей, существовали еще в Древнем Риме. Другие считают, что впервые подъемный механизм появился в Египте в Синайском монастыре. Это все предположение, однако доподлинно известно, что в Версале, во дворце Людовика XV, в 1743 году был установлен лифт. В конце 18 века Кулибин изобрел подъемные кресла, которые использовали в Петербурге в Зимнем дворце. Конечно, все перечисленные подъемные устройства приводились в движение за счет физической силы людей или животных. Ситуация изменилась после того, как была изобретена паровая машина, которую начали применять в подъемных механизмах. Обязательным элементом всех современных лифтов является автоматический ловитель, который остановит лифт, если трос не выдержит и оборвет. Не дай бог. Идея использования ловителя в подъемных механизмах принадлежит американцу Элайшу Грейвсу Отису. Будучи рабочим мебельной фабрики, производящей кровати, он изготовил на заказ устройство, которое поднимает доски на 2-й этаж. Сам Отис назвал свое изобретение «безопасный лифт». Позже он основал собственную мастерскую, которая изготавливала такие подъемные механизмы, соответственно, вероятно, уволился с мебельной фабрики. Спустя несколько лет Отис трансформировал свое изобретение в пассажирский лифт, который был установлен в 1857 году в 5-этажном здании Бродвейского торгового центра. Лифт поднимался со скоростью 0,2 метра в секунду и был рассчитан на 5 человек. В своих подъемниках Отис использовал паровые машины, однако спустя 2 года, в 1859 в отеле компания Отиса установила свой первый винтовой лифт. Историю лифта развили в 1867 году в Париже, создав гидравлический лифт. Электрические лифты появились в 1880-м в Германии. Компания Siemens и Гальске начали производить подъемники, способные подниматься на 22 метра всего за 11 секунд. Но, собственно говоря, конечно, дизайн лифтов менялся, электроника добавлялась, но в целом история появления их была примерно такой. Мне было интересно, а вам? Ну, на самом деле, одно из самых таких страшных воспоминаний детства – это застрять в лифте 9-этажного дома. Случалось это редко, но все-таки было. Я часто ходил, значит, по этому случаю пешком. Наверное, именно поэтому нахожусь сейчас в прекрасной физической форме, чего и вам желаю, друзья. Мы продолжаем.
0: То время.

0: Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
2: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные крейзи-карт-машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: из последних новостей.
1: Правительство Латвии одобрило масштабные изменения правил оформления ДТП. Водителям разрешат чаще обходиться без ожидания полиции, но одновременно расширить список ситуаций, когда сообщить о происшествии будет обязательно. Значит, документ предусматривает более широкое использование электронного согласования извещения о ДТП, а также четко определяет случаи, когда участники аварии обязаны сообщить в госполицию. Как поясняют авторы инициативы, изменения направлены на то, чтобы полицейские ресурсы использовались более эффективно. В дальнейшем сотрудники госполиции смогут дистанционно оценивать обстоятельства аварии, консультировать водителей по телефону, принимая решение о необходимости выезда и экипажа на место происшествия. Планируется расширить возможность оформления согласованного извещения в электронном виде. Такая система уже применяется в Эстонии и Литве, где данные напрямую передаются в информационную систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правительство отмечает, что действующие правила нередко создают неудобства как для участников аварии, так и для других водителей, поскольку из-за ожидания полиции движение на дорогах может быть затруднено. Значит, согласно поправкам, водитель будет обязан уведомить госполицию в 9 случаях, если есть пострадавшие, если транспорт получил существенные повреждения, если в аварии участвовало более 2 машин, если причина ущерба имуществу третьих лиц, если поврежден автомобиль, водитель которого отсутствует на месте происшествия, если повреждены объекты дорожной инфраструктуры, если в аварии пострадали животные дикие, если есть подозрение, что кто-то из участников находится в состоянии разных опьянений, если участники ДТП не могут договориться об обстоятельствах происшествия, его фактах или схеме аварии. Власти поясняют, что расширение перечня обязательных случаев позволит лучше защитить имущественные интересы третьих лиц и владельцев поврежденных машин, отсутствующих на месте происшествия, повысить безопасность движения и предотвратить попытки скрыть управление автомобилем в состоянии опьянения. Одним из наиболее заметных нововведений станет возможность оформлять согласованное извещение даже в случае, когда в ДТП участвуют более 2 машин. Если полиция не даст иных указаний, водители смогут самостоятельно заполнить документы и покинуть место происшествия. При этом госполиция сможет дистанционно принять решение, требуется ли выезд на место аварии, а также оказать участникам помощь при заполнении документов. И еще поправками также устраняется пробел в законодательстве. До сих пор в нормативных актах отсутствовал прямой запрет на употребление алкоголя, наркотиков или других одурманивающих веществ до момента оформления согласованного извещения о ДТП. В связи с расширением случаев его использования этот вопрос также будет урегулирован. Для вступления изменений в силу законопроект еще должен быть рассмотрен и принят Сеймом Латвии. Но, конечно, посмеялся насчет употребления алкоголя или наркотических средств. Очень, конечно, интересно. Значит, попал в аварию и тут же начал употреблять, потому что законом это, ну, как будто бы разрешено. Я так это понял, что это типа того. Но вообще, на самом деле, мы против, значит, разных вот этих вот допингов. Вот, они влияют сильно на здоровье, негативно. Ну, можно вот, я разрешаю себе, во всяком случае, выйти на Юрмальское взморье, сесть в летнюю кафешечку летом и вечерочком на закате красиво бокальчик. Вот, под уходящее солнце, потрясающая такая вот закатная, я бы сказал, симфония, но это только летом, вот. А осенью, зимой, весной, давайте ни-ни, все-таки, мы за безопасность на дорогах, я 100% желаю всем не нарушать и думать головой, друзья мои. Будьте, пожалуйста, осторожны, берегите себя и окружающих. Ну, продолжаем вот такие новости сегодня.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На выборах в 15-й Сейм на одно депутатское место претендуют в среднем 14 кандидатов. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: На выборах в 15-й Сейм на одно депутатское место претендуют в среднем 14,3 кандидата, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. Всего к вечеру субботы на выборы было подано 14 кандидатских списков, в которых заявлено 1434 кандидата в депутаты. В численном выражении больше всего кандидатов заявлено в Рижском избирательном округе, 527 кандидатов на 38 депутатских мест. Из всех кандидатов 488 или 34% женщины, а 946 или 66% мужчины. Данные об образовании кандидатов показывают, что высшее образование имеют 1129 кандидатов или 78,7%. Среднее образование 281 кандидата или 19,6%. Основное образование 24 кандидата или 1,7%. Из всех кандидатов 541 или 37,8% указали местом жительства Ригу. Далее следует Юрмала, 78, Елгова, 48, Угорский край, 42, Лиепая, 39, а также Марубские и Ропорские края, от которых из каждых баллотируются по 38 человек. Данные ЦИК также показывают пятерых кандидатов, у которых нет места жительства в Латвии.
0: Про исследования.
2: Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Луминорбанк совместно с исследовательским агентством Норстат. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной, 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия. Садоводство, рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг, посещение концертов, театров, кино и других мероприятий оказались менее распространенными. Их назвали главным хобби, требующим наибольших затрат, 6% респондентов. При этом среди женщин этот показатель выше, 8% против 4% среди мужчин. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом для более молодой аудитории.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни, но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 20.

0: 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
2: Второй час проекта «Доброе утро». Здравствуйте вам. Привет, привет. У микрофона Кирилл Низовцев. Сегодня 6 июля, понедельник. Аграфена-купальница, так называется праздник, который отмечается в народе сегодня. Народные целители в этот день заготавливают и запаривают банные веники в таком количестве, чтобы их хватило на целый год. В этот день люди массово купаются в водоемах. Некоторые перед этим посещают баню, чтобы ступить в воду чистыми. Если поблизости нет озера, реки или другого водоема, принимают ванну с целебными травами. В этот народный праздник люди готовят обедную кашу, постные блюда для нищих и странников. Странник мой дорогой, ну и так далее. Почему я спел? Ну, не знаю, просто в голову пришла песня Ирины Аллегровой. Вечером собирают лечебные травы и коренья, которые в этот день наделены целебной силой. Ночью отправляются на поиски папоротника, который расцветает именно в это время. Согласно поверью, тот, кому удается найти и сорвать его, обретает счастье и богатство, ну, практически лигу-лигу, да? В общем, не первый раз с этим уже такое встречаем, что-то похожее на лигу. Если в этот день посадить репу, урожай будет хорошим. Если муравьи спешат спрятаться в норке, это к скорому, сильному ненастью с ветром и грозой. Если не слышно соловьиных трелей, пора готовиться к сбору ячменя. Вот такие приметы в этот день, друзья мои. Хотите, верьте, хотите, нет. В общем, всем привет еще раз. До 10 утра будем вместе. Мы готовы продолжать с хорошим настроением. Уже второй месяц лета мы распаковали. И, в общем, надеюсь, что этот месяц тоже принесет очень много ярких, интересных эмоций и впечатлений. Мы продолжаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Для вас этот день может стать днем появления новых проектов, а также завершения старых дел. Представители данного знака будут весьма энергичными и решительными. Тельцы. Центром внимания для окружающих станут именно тельцы. Наиболее полезным для них сейчас будет время, проведенное в кругу близких. Астрологи советуют стараться избегать конфликтов, и день пройдет гладко. Близнецы. Новые знакомства, приятное общение с интересными людьми. Все это об этом дне. День также прекрасно подойдет и для обучения с саморазвитием. Раки. Пересмотреть бюджет и тщательно планировать расходы стоит вам. И вам очень важно сейчас уделить внимание финансовым вопросам максимально. И в итоге день может получиться напряженным. Не исключены эмоциональные срывы. Львы. Этот день вы проведете, ощущая поддержку со стороны близких. Астрологи советуют стараться быть очень внимательными по отношению к чувствам других. Девы. Лучше всего заняться планированием своего будущего, упорядочить дела и нацелиться на новые высоты. Также при этом очень важно заботиться о своем здоровье. Весы. Нужно будет больше времени сегодня уделить работе. Вместе с тем звезды сулят вам за это весьма неплохие дивиденды, которые поспособствуют развитию карьеры и достижению профессиональных целей. Скорпионы. Заняться отношениями сегодня было бы неплохо. Ваши близкие и возлюбленные остро нуждаются во внимании и поддержке. Чтобы не наломать дров, лучше как следует прислушаться к потребностям небезразличных вам людей. Стрельцы. Потребность в новых знаниях и опыте сегодня будет ощутима. И это хорошо, так как день прекрасно подходит для путешествий в новые места и для изучения чего-то нового. Козероги. Уделить внимание финансовым и материальным вопросам советую именно вам. Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем не нажить себе серьезные проблемы. Водолеи. Новые знакомства с интересными людьми будут ждать вас. Для этого вам нужно настроиться на нужную волну, быть открытыми и отзывчивыми. И, наконец, рыбы. Креативность и самовыражение характеризуют этот день для вас. Вполне возможно, что в течение дня вы чем-то сильно вдохновитесь и забудете при этом обо всем остальном. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: В минувшие выходные изменилась климатическая картина. На смену теплым и жарким дням пришли дожди и грозы. Особенно впечатляюще над городом грохотало и поливало в воскресенье вечером. Ночью стало спокойнее, сегодня с утра даже выглянуло солнце. Однако в середине дня возможны осадки. По прогнозу BBC, а у нас есть и такое инфо, дают грозу примерно к 2 часам. Ну что ж, поживем, увидим и даже услышим, возможно. При этом температура сегодня в диапазоне от 16 градусов утром до 20 после обеда. Посмотрим, что с трафиком в данный момент. Постепенно заполняются транспортом магистрали и улицы латвийской столицы. В первую очередь направления, по которым разрешено двигаться грузовикам и фурам. Уже собрались утренние пробки на Карля Ульманя Гатве, на Густава Земгала Гатве перед Бреево со стороны восточной магистрали и на Круспилс перед Гранита. В общем и целом обстановка на 3 балла. Дороги загружены на 36% и 13 более-менее существенных заторов, а самых заметных мы уже упомянули. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин.
2: В завершении выпуска водитель грузовика Виктор о неожиданной проблеме на улице Круспилс.
3: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по улице Круспилс в центр или в сторону Румбулы, между переездом маленьким за Гриндексом, который и пешеходным переходом со светофором, образовалась после дождя большая лужа. Не гоним, уважаем друг друга, не обливаем грязью. Все, всем удачи, будьте внимательны.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: ПТА. Там Беатрис.
5: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
6: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
5: Нет, в интернете.
6: Нет, в магазине.
7: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
4: ПТА. Там Беатрис.
8: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz 2 iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
9: В июле в аптеках «Апотека» время сбора хороших цен. Скидки от 40% на более чем 400 продуктов, в том числе скидки от 40% на определенные витамины, минералы, рыбий жир с ценными омега-3 жирными кислотами, продукты для поддержки сердца и суставов. В ассортименте также найдешь косметику для лица и тела, а также солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
11: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
10: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
12: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
10: 20 июля концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. Столицу обещают сделать удобнее для пешеходов. Уже в этом году появятся десятки новых переходов, транспортные узлы. При этом сами жители считают, что сегодня им чаще мешают электросамокаты, чем автомобили. В этом году Рижское самоуправление планирует построить около 40 новых пешеходных переходов, завершить создание 15 транспортных узлов возле ЖД остановок. Об этом на форуме «Рига в движении. Доступный город для каждого» сообщил директор департамента городской среды и мобильности Рижской думы господин Кристоп Скаулинш. По его словам, капитальная реконструкция тротуаров в столице пока ведет в сравнительно небольших объемах, а на многих улицах тротуары по-прежнему отсутствуют. Власти работают над устранением препятствий на пешеходных маршрутах. Только этой весной самоуправление получило более 130 предложений от жителей, в том числе о необходимости понизить бордюры в местах переходов. Каулинш подчеркнул, что безопасность повышает разделение инфраструктуры для разных участников движения. Он отметил, что строительство пешеходного перехода – это не просто нанесение разметки, необходимо соблюдать требования к освещению, расположению и безопасности. В Риге не используют цветовое разделение тротуаров для пешеходов и велосипедистов. Вместо этого применяется бордюр высотой около 4 сантиметров, который помогает ориентироваться людям с нарушением зрения. Значит, представитель Рига Сатисме сообщил, что загруженность парковок в центре города в час пик достигает 89-96% в течение дня, превышает 80% на ряде улиц. Опрос показал, что 67% участников сталкиваются с трудностями при обходе закрытых на время ремонта тротуаров, а 40% заявили, что в таких случаях безопасные обходные маршруты вообще не предусмотрены. Значит, любопытно, что электросамокаты жители считают большой помехой, значит, и больше, чем автомобили, они мешают движению. О том, что самокаты затрудняют движение, сообщило 232 человека, так как неправильно припаркованные машины раздражают 94 человека. Отдельно участники опроса отметили неудобную брусчатку Старой Риги, которая создает серьезные трудности для людей в инвалидных колясках и может повреждать их. Ну да уж, извините. Есть такая тема в старых городах. Среди наиболее востребованных изменений жители назвали приближение остановок общественного транспорта к тротуарам, понижение бордюров и пешеходных переходов, ремонт тротуаров, увеличение времени зеленого сигнала светофоров для пешеходов, расширение парка низкопольного транспорта и предоставление информации о дорожных работах в режиме реального времени. При этом работу водителей общественного транспорта большинство оценило положительно. 74% респондентов назвали их отношение уважительным, готовым помочь. А председатель Рижской думы господин Клейнбергс заявил, что самоуправление все чаще прислушивается к мнению общественных организаций, хотя признал, что из-за необходимости учитывать разные интересы, многие решения принимаются не так быстро, как хотелось бы. Он подчеркнул, что город будет последовательно улучшать инфраструктуру, чтобы сделать Ригу более доступной для всех жителей. Ну и, конечно, глупые комментарии люди пишут, значит, все это бла-бла-бла, когда что где будет. Но не скажите. Бла-бла-бла, не бла-бла-бла, но многое действительно развивается, делается, и примером тому и велодорожка, не знаю, вымыть, открыли, не открыли, вроде об этом ничего не писали, но, по-моему, уже практически доделали. И, вы знаете, красивый новый асфальт, тут у меня на улице, где я живу, в Юрмале, в Булдуре, залили новый асфальт, просто вот был достаточно неплохой асфальт, залили новый. Вообще такой модный. Как будто где-то, значит, в какой-то кинокартинке. Серьезно, ей-богу. Где-то как на рабочем столе компьютера. Очень здорово. Молодцы. Друзья мои, продолжайте в том же духе. Делайте красиво. Пусть Рига и окрестности живут и здравствуют. Все будет хорошо. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Риге. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейк-хаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо, пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie kurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lays 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: последних новостей.
1: Правительство Латвии одобрило масштабные изменения правил оформления ДТП. Водителям разрешат чаще обходиться без ожидания полиции, но одновременно расширить список ситуаций, когда сообщить о происшествии будет обязательно. Значит, документ предусматривает более широкое использование электронного согласования извещения о ДТП, а также четко определяет случаи, когда участники аварии обязаны сообщить в госполицию. Как поясняют авторы инициативы, изменения направлены на то, чтобы полицейские ресурсы использовались более эффективно. В дальнейшем сотрудники госполиции смогут дистанционно оценивать обстоятельства аварии, консультировать водителей по телефону, принимая решение о необходимости выезда экипажа на место происшествия. Планируется расширить возможность оформления согласованного извещения в электронном виде. Такая система уже применяется в Эстонии и Литве, где данные напрямую передаются в информационную систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правительство отмечает, что действующие правила нередко создают неудобства как для участников аварии, так и для других водителей, поскольку из-за ожидания полиции движение на дорогах может быть затруднено. Значит, согласно поправкам, водитель будет обязан уведомить госполицию в 9 случаях, если есть пострадавшие, если транспорт получил существенные повреждения, если в аварии участвовало более двух машин, если причина ущерба имуществу третьих лиц, если поврежден автомобиль, водитель которого отсутствует на месте происшествия, если повреждены объекты дорожной инфраструктуры, если в аварии пострадали животные дикие, если есть подозрение, что кто-то из участников находится в состоянии разных опьянений, если участники ДТП не могут договориться об обстоятельствах происшествия, его фактах или схеме аварии. Власти поясняют, что расширение перечня обязательных случаев позволит лучше защитить имущественные интересы третьих лиц и владельцев поврежденных машин, отсутствующих на месте происшествия, повысить безопасность движения и предотвратить попытки скрыть управление автомобилем в состоянии опьянения. Одним из наиболее заметных нововведений станет возможность оформлять согласованное извещение даже в случае, когда ДТП участвует более двух машин, если полиция не даст иных указаний, водитель смогут самостоятельно заполнить документы и покинуть место происшествия. При этом госполиция сможет дистанционно принять решение, требуется ли выезд на место аварии, а также оказать участникам помощь при заполнении документов. И еще поправками также устраняется пробел в законодательстве. До сих пор в нормативных актах отсутствовал прямой запрет на употребление алкоголя, наркотиков или других одурманивающих веществ до момента оформления согласованного извещения о ДТП. В связи с расширением случаев его использования этот вопрос также будет урегулирован. Для вступления изменений в силу законопроект еще должен быть рассмотрен и принят Сеймом Латвии. Но, конечно, посмеялся насчет употребления алкоголя или наркотических средств. Очень, конечно, интересно. Значит, попал в аварию и тут же начал употреблять, потому что законом это, ну, как будто бы разрешено. Я так это понял, что это типа того. Но вообще, на самом деле, мы против, значит, разных вот этих вот допингов. Вот, они влияют сильно на здоровье, негативно. Ну, можно вот, я разрешаю себе, во всяком случае, выйти на Юрмальское взморье, сесть в летнюю кафешечку летом и вечерочком на закате. Красиво, бокальчик. Вот, под уходящее солнце, потрясающая такая вот закатная, я бы сказал, симфония, но это только летом, вот. А осенью, зимой, весной, давайте не-не все-таки, мы за безопасность на дорогах, я 100% желаю всем не нарушать и думать головой, друзья мои, будьте, пожалуйста, осторожны, берегите себя и окружающих. Мы продолжаем вот такие новости сегодня.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Лето в разгаре, 6 июля на календаре, однако очень по-разному выглядят климатические условия даже в течение одного дня. Сегодняшний понедельник не исключение. То дождь, то солнце, то снова дождь. Кроме того, в некоторых местах образовались подтопления. На эту тему мы полчасика назад давали инфу от водителя грузовика Виктора. Он обратил внимание на большую лужу на улице Круспилс между пешеходным переходом у светофора и маленьким переездом за Гриндексом. Это не единственное место в городе, но главное, будьте внимательны и не гоните. Другое сообщение на дорожную тему мы получили от Алексея Счастливчика.
2: Доброе утро, дорожная информация. Улица Баускас, если от Елгова съехать в сторону Зепчика, всю разрыли, перекрыли правую полосу движения, теперь только по встречке объезжать, и из-за интенсивности движения собирается пробка. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею, что предупредил. Общая обстановка в городе на уровне 4 баллов. В лидерах по длине заторов и времени их преодоления. Участок на Лилербес-Калнцема, на Карля-Урманя в направлении центра, на Лубанас перед Сахарова в сторону моста Славу и район перекрестка Круспилс и Гранита. Однако вне конкуренции Густава Земгалагатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали. Там перекрыта полоса и пробка превышает полчаса. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Выбирайте оптимальные маршруты с учетом полученной информации. И всем удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
4: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про то, без чего жизнь невозможна, если вы живете в здании выше, чем 3 этажа. Наверное, так, а лучше даже 2. Значит, естественно, про лифт пойдет речь. История изобретения его берет свое начало еще в древние времена. Некоторые историки полагают, что машины, поднимающие людей, существовали еще в Древнем Риме. Другие считают, что впервые подъемный механизм появился в Египте в Синайском монастыре. Это все предположение, однако доподлинно известно, что в Версале, во дворце Людовика XV, в 1743 году был установлен лифт. В конце 18 века Кулибин изобрел подъемные кресла, которые использовали в Петербурге в Зимнем дворце. Конечно, все перечисленные подъемные устройства приводились в движение за счет физической силы людей или животных. Ситуация изменилась после того, как была изобретена паровая машина, которую начали применять в подъемных механизмах. Обязательным элементом всех современных лифтов является автоматический ловитель, который остановит лифт, если трос не выдержит и оборвет. Не дай бог. Идея использования ловителя в подъемных механизмах принадлежит американцу Элайшу Грейвсу Отису. Будучи рабочим мебельной фабрики, производящей кровати, он изготовил на заказ устройство, которое поднимает доски на 2-й этаж. Сам Отис назвал свое изобретение «безопасный лифт». Позже он основал собственную мастерскую, которая изготавливала такие подъемные механизмы, соответственно, вероятно, уволился с мебельной фабрики. Спустя несколько лет Отис трансформировал свое изобретение в пассажирский лифт, который был установлен в 1857 году в 5-этажном здании Бродвейского торгового центра. Лифт поднимался со скоростью 0,2 метра в секунду и был рассчитан на 5 человек. В своих подъемниках Отис использовал паровые машины, однако спустя 2 года в 1859 в отеле компания Отиса установила свой первый винтовой лифт. Историю лифта развили в 1867 году в Париже, создав гидравлический лифт. Электрические лифты появились в 1880-м в Германии. Компании Siemens и Galske начали производить подъемники, способные подниматься на 22 метра всего за 11 секунд. Но, собственно говоря, конечно, дизайн лифтов менялся, электроника добавлялась, но в целом история появления их была примерно такой. Мне было интересно, а вам? Ну, на самом деле, одно из самых таких страшных воспоминаний детства – это застрять в лифте 9-этажного дома. Случалось это редко, но все-таки было. Я часто ходил, значит, по этому случаю пешком. Наверное, именно поэтому нахожусь сейчас в прекрасной физической форме, чего и вам желаю. Друзья, мы продолжаем.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии зафиксировано рекордное за 13 лет число случаев болезни Лайма. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В 2025 году в Латвии болезнь Лайма была диагностирована у 539 человек. Это самый высокий показатель за последние 13 лет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Наиболее высокий уровень заболеваемости в стране фиксировался лишь в 2012 году, когда болезнь Лайма выявили у 724 жителей. Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз – это бактериальная инфекция, которая передается человеку через укусы инфицированных клещей. При своевременном выявлении заболевания хорошо поддается лечению антибиотиками. Однако при поздней диагностике инфекция может привести к серьезным осложнениям, поражая суставы, нервную систему и сердце. Специалисты напоминают, что после прогулок в лесах и парках необходимо тщательно осматривать свое тело на наличие клещей. При появлении характерной сыпи или других симптомов после укуса следует как можно скорее обратиться к врачу.
0: Про статистику.
2: 1 июля исполнилось 2 года с момента создания в Латвии института партнерства. Он дает право 2 совершеннолетним лицам, независимо от пола, юридически закрепить свои отношения, оформив их в виде нотариального акта у присяжного нотариуса. По данным на 1 июля, за 2 года с момента создания в Латвии института партнерства в реестр физических лиц были включены сведения о регистрации 925 партнерских союзов. Из них 314 однополые партнерства и 611 – смешанные партнерства. Отмечается, что 30 партнерских союзов были зарегистрированы на основании решения суда. За 2 года 84 партнерских союза прекратили свое существование, 26 союзов закончились смертью одного из партнеров, в 42 случаях – вступлением в брак одного или обоих партнеров, а в 16 случаях было обращение обоих партнеров к нотариусу с просьбой расторгнуть партнерство. Партнерство можно заключить у любого нотариуса в Латвии. Для оформления нотариального договора необходимо оплатить услуги присяжного нотариуса и государственную пошлину. Визит к нотариусу может быть и дистанционным.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни, но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная. Новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
1: Третий час программы «Доброе утро». Сегодня в понедельник, 6 июля, начинается. Я, Кирилл Низовцев, приветствую вас. До конца этого часа будем вместе. В этот день на свет появилось очень много известных людей. Родился 50 Cent, он же Кёртис Джексон. Родился Джордж Буш-младший, актер Сильвестр Сталлоне, певица Тамара Сенявская. Знаменитый политический деятель Казахстана Нурсултан Назарбаев. Значит, советский и исландский пианист и дирижер, семикратный лауреат Грэмми Владимир Ашкенази. Далай-лама 14 родился в этот день. Также Фрида Кало, мексиканская художница, знаменитая

0: Значит, большая любовь Сальвадора, да, Дали, насколько я помню. Значит, русский поэт и мажинист Анатолий Мейрингов, родился французский и русский художник Марк Шагал. Значит, также Агриппина Ваганова, русская балерина, артистка Мариинского театра, балетмейстер, педагог. И Николай I, император России, 1796 год рождения, правил он с 1825 по 1855 годы. Ну, в общем, если у вас сегодня день рождения или какой-то другой личный праздник, поздравляю от души. Надеюсь, будет хорошая компания, надеюсь, будет просто хорошая, классная праздничная атмосфера. Не обязательно, знаете, там фейерверки. Можно и просто вот узкий круг какой-то приятных людей, но так можно посидеть. Даже много не заказывая, много не выпивая, понимаете? Но так, чтобы получить грандиозные какие-то эмоции, яркие впечатления, которые тронут вашу душу и надолго останутся в ней. Я поздравляю вас. Еще раз, следующая песня эфира будет для каждого из вас, уважаемые именинники. Ну, а мы продолжаем. Всем здравствуйте. Поехали.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. Столицу обещают сделать удобнее для пешеходов. Уже в этом году появятся десятки новых переходов, транспортные узлы. При этом сами жители считают, что сегодня им чаще мешают электросамокаты, чем автомобили. В этом году Рижское самоуправление планирует построить около 40 новых пешеходных переходов, завершить создание 15 транспортных узлов возле ЖД-остановок. Об этом на форуме «Рига в движении. Доступный город для каждого» сообщил директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы господин Кристоп Скаулинш. По его словам, капитальная реконструкция тротуаров в столице пока ведет в сравнительно небольших объемах, а на многих улицах тротуары по-прежнему отсутствуют. Власти работают над устранением препятствий на пешеходных маршрутах. Только этой весной самоуправление получило более 130 предложений от жителей, в том числе о необходимости понизить бордюры в местах переходов. Каулинш подчеркнул, что безопасность повышает разделение инфраструктуры для разных участников движения. Он отметил, что строительство пешеходного перехода – это не просто нанесение разметки, необходимо соблюдать требования к освещению, расположению и безопасности. В Риге не используют цветовое разделение тротуаров для пешеходов и велосипедистов. Вместо этого применяется бордюр высотой около 4 сантиметров, который помогает ориентироваться людям с нарушением зрения. Значит, представитель Рига Сатисме сообщил, что загруженность парковок в центре города в час пик достигает 89-96% в течение дня, превышает 80 на ряде улиц. Опрос показал, что 67% участников сталкиваются с трудностями при обходе закрытых на время ремонта тротуаров, а 40% заявили, что в таких случаях безопасные обходные маршруты вообще не предусмотрены. Значит, любопытно, что электросамокаты жители считают большой помехой, значит, и больше, чем автомобили, они мешают движению. О том, что самокаты затрудняют движение, сообщило 232 человека, так как неправильно припаркованные машины раздражают 94 человека. Отдельно участники опроса отметили неудобную брусчатку Старой Риги, которая создает серьезные трудности для людей в инвалидных колясках и может повреждать их. Ну да уж, извините. Есть такая тема в старых городах. Среди наиболее востребованных изменений жители назвали приближение остановок общественного транспорта к тротуарам, понижение бордюров у пешеходных переходов, ремонт тротуаров, увеличение времени зеленого сигнала светофоров для пешеходов, расширение парка низкопольного транспорта и предоставление информации о дорожных работах в режиме реального времени. При этом работу водителей общественного транспорта большинство оценило положительно. 74% респондентов назвали их отношение уважительным, готовым помочь. А председатель Рижской думы господин Клейнбергс заявил, что самоуправление все чаще прислушивается к мнению общественных организаций, хотя признал, что из-за необходимости учитывать разные интересы многие решения принимаются не так быстро, как хотелось бы. Он подчеркнул, что город будет последовательно улучшать инфраструктуру, чтобы сделать Ригу более доступной для всех жителей. Ну и, конечно, глупые комментарии люди пишут, значит, все это бла-бла-бла, когда что где будет. Но не скажите, бла-бла-бла, не бла-бла-бла, но многое действительно развивается, делается, и примером тому и велодорожка, не знаю, вымойте, открыли, не открыли, вроде об этом ничего не писали, но, по-моему, уже практически доделали. И вы знаете, красивый новый асфальт, вот у меня на улице, где я живу, в Юрмале, в Булдуре, залили новый асфальт просто, вот был достаточно неплохой асфальт, залили новый. Вообще такой модный. Как будто где-то, значит, в какой-то кинокартинке. Серьезно, ей-богу. Где-то как на рабочем столе компьютера. Очень здорово. Молодцы. Друзья мои, продолжайте в том же духе. Делайте красиво. Пусть Рига и окрестности живут и здравствуют. Все будет хорошо. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Для вас этот день может стать днем появления новых проектов, а также завершения старых дел. Представители данного знака будут весьма энергичными и решительными. Тельцы. Центром внимания для окружающих станут именно тельцы. Наиболее полезным для них сейчас будет время, проведенное в кругу близких. Астрологи советуют стараться избегать конфликтов, и день пройдет гладко. Близнецы. Новые знакомства, приятное общение с интересными людьми. Все это об этом дне. День также прекрасно подойдет и для обучения с саморазвитием. Раки. Пересмотреть бюджет и тщательно планировать расходы стоит вам. И вам очень важно сейчас уделить внимание финансовым вопросам максимально. И в итоге день может получиться напряженным. Не исключены эмоциональные срывы. Львы. Этот день вы проведете, ощущая поддержку со стороны близких. Астрологи советуют стараться быть очень внимательными по отношению к чувствам других. Девы. Лучше всего заняться планированием своего будущего, упорядочить дела и нацелиться на новые высоты. Также при этом очень важно заботиться о своем здоровье. Весы. Нужно будет больше времени сегодня уделить работе. Вместе с тем звезды сулят вам за это весьма неплохие дивиденды, которые поспособствуют развитию карьеры и достижению профессиональных целей. Скорпионы. Заняться отношениями сегодня было бы неплохо. Ваши близкие и возлюбленные остро нуждаются во внимании и поддержке. Чтобы не наломать дров, лучше как следует прислушаться к потребностям небезразличных вам людей. Стрельцы. Потребность в новых знаниях и опыте сегодня будет ощутима. И это хорошо, так как день прекрасно подходит для путешествий в новые места и для изучения чего-то нового. Козероги. Уделить внимание финансовым и материальным вопросам советую. Стоит именно вам. Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем не нажить себе серьезные проблемы. Водолеи. Новые знакомства с интересными людьми будут ждать вас. Для этого вам нужно настроиться на нужную волну, быть открытыми и отзывчивыми. И, наконец, рыбы. Креативность и самовыражение характеризуют этот день для вас. Вполне возможно, что в течение дня вы чем-то сильно вдохновитесь и забудете при этом обо всем остальном. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо, пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

0: последних новостей.
1: Правительство Латвии одобрило масштабные изменения правил оформления ДТП. Водителям разрешат чаще обходиться без ожидания полиции, но одновременно расширить список ситуаций, когда сообщить о происшествии будет обязательно. Значит, документ предусматривает более широкое использование электронного согласования извещения о ДТП, а также четко определяет случаи, когда участники аварии обязаны сообщить в госполицию. Как поясняют авторы инициативы, изменения направлены на то, чтобы полицейские ресурсы использовались более эффективно. В дальнейшем сотрудники госполиции смогут дистанционно оценивать обстоятельства аварии, консультировать водителей по телефону, принимая решение о необходимости выезда экипажа на место происшествия. Планируется расширить возможность оформления согласованного извещения в электронном виде. Такая система уже применяется в Эстонии и Литве, где данные напрямую передаются в информационную систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правительство отмечает, что действующие правила нередко создают неудобства как для участников аварии, так и для других водителей, поскольку из-за ожидания полиции движение на дорогах может быть затруднено. Значит, согласно поправкам, водитель будет обязан уведомить госполицию в 9 случаях, если есть пострадавшие, если транспорт получил существенные повреждения, если в аварии участвовало более двух машин, если причина ущерба имуществу третьих лиц, если поврежден автомобиль, водитель которого отсутствует на месте происшествия, если повреждены объекты дорожной инфраструктуры, если в аварии пострадали животные дикие, если есть подозрение, что кто-то из участников находится в состоянии разных опьянений, если участники ДТП не могут договориться об обстоятельствах происшествия, его фактах или схеме аварии. Власти поясняют, что расширение перечня обязательных случаев позволит лучше защитить имущественные интересы третьих лиц и владельцев поврежденных машин, отсутствующих на месте происшествия, повысить безопасность движения и предотвратить попытки скрыть управление автомобилем в состоянии опьянения. Одним из наиболее заметных нововведений станет возможность оформлять согласованное извещение даже в случае, когда в ДТП участвует более двух машин. Если полиция не даст иных указаний, водители смогут самостоятельно заполнить документы и покинуть место происшествия. При этом госполиция сможет дистанционно принять решение, требуется ли выезд на место аварии, а также оказать участникам помощь при заполнении документов. И еще поправками также устраняется пробел в законодательстве. До сих пор в нормативных актах отсутствовал прямой запрет на употребление алкоголя, наркотиков или других одурманивающих веществ до момента оформления согласованного извещения о ДТП. В связи с расширением случаев его использования этот вопрос также будет урегулирован. Для вступления изменений в силу законопроект еще должен быть рассмотрен и принят Сеймом Латвии. Но, конечно, посмеялся насчет употребления алкоголя или наркотических средств. Очень, конечно, интересно. Значит, попал в аварию и тут же начал употреблять, потому что законом это, ну, как будто бы разрешено. Я так это понял, что это типа того. Но вообще, на самом деле, мы против, значит, разных вот этих вот допингов. Вот, они влияют сильно на здоровье, негативно. Ну, можно вот, я разрешаю себе, во всяком случае, выйти на Юрмальское взморье, сесть в летнюю кафешечку летом и вечерочком на закате. Красиво бокальчик. Вот, под уходящее солнце, потрясающая такая вот закатная, я бы сказал, симфония, но это только летом, вот, а осенью, зимой, весной, давайте ни-ни, все-таки, мы за безопасность на дорогах, я 100% желаю всем не нарушать и думать головой, друзья мои, будьте, пожалуйста, осторожны, берегите себя и окружающих. Мы продолжаем вот такие новости сегодня.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор. Вновь из-за тучи облаков вышло солнце. Утренний час пик тоже несколько успокоился, после 5 баллов перед 9 часами. На максимуме в черте города было 20 существенных заторов. Средняя скорость составила 25 км в час. В принципе, неплохо. Трафик остается летним. Что касается затруднений, то и сейчас выделяется пробка на Густава Земгалагатва перед Брибос со стороны Восточной магистрали из-за перекрытой полосы. Там можно оставить до 15 минут. Сколько продлится ограничение, нам пока неизвестно, однако маршрут следования лучше прокладывать заранее с учетом появляющихся мест дорожных работ. Обращаем внимание на то, как прошли выходные с точки зрения аварийности. В субботу и воскресенье в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 127 ДТП. Это много. 18 пострадавших, в том числе 3 пешехода, 3 велосипедиста и 2 на электрогаджетах. Патрульные раздали 120 протоколов за различные нарушения в дорожной сфере. 5 водителей задержаны в нетрезвом состоянии, 1 в легкой степени, а на 4 заведены уголовные дела. 3 предстоит выплатить номинальную стоимость автомобиля, а еще 1 лишился машины, ее конфисковали в пользу государства. Мы продолжаем следить за трафиком, о чем мы будем рассказывать в следующих выпусках «Автомонитора», но уже во время вечернего часа пик. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю безопасного движения и удачного дня.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: RAVIFEST – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсава. На сцене

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Друзья мои, программа завершается сегодня, 6 июля, в понедельник. В завершение, как всегда, приятная новость. В Рижский порт зашел круизный лайнер Silver Dawn. Это было вчера. Судно люкс-класса длиной более 200 метров. Только в июле круизные суда привезут в столицу около 30 тысяч иностранных туристов. Вот такая вот интересная история. И за первые 6 месяцев этого года в порт уже зашло 32 судна. Значит, это на 51% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Вы знаете, как круто вот ехать по Вантовому мосту и смотреть, что в порту пришвартованы красивые корабли. Лично у меня это производит какое-то вот очень такое романтичное впечатление. Не знаю, романтическое, как правильно сказать, даже не знаю, но вы поняли, о чем я говорю. Вообще, я сам очень люблю круизы, очень часто плаваю, знаете, очень много рассказываю людям, значит, про них, но большинству почему-то это неинтересно. И вот буквально на днях встретил одного достаточно известного человека, который тоже, значит, уже любит круизы, плавал один раз, значит, а я 12 раз. Вот. И я ему много рассказывал, меня очень внимательно слушал, мы обменялись телефонами и решили, в общем-то, продолжить общаться на тему круизов, потому что ему и мне это интересно. Он говорит, тоже не встречал людей, которым это нравится, встречал очень редко, и встреча со мной — это какое-то настоящее, можно сказать, чудо, да? Ну, это, конечно, смешно, слово «чудо» неуместно, но, тем не менее, вы понимаете также, о чем речь. Я, друзья мои, желаю вам встречать по жизни людей, которые разделяют интересы такие же, как и вы, и, в общем-то, общаться на эти общие темы и получать от этого удовольствие. Прощаюсь с вами на сегодня. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал Кирилл Низовцев. Завтра услышимся снова после 7. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Необходимо искать возможность построить основную трассу проекта Rail Baltica, максимально используя уже существующий железнодорожный коридор, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что сейчас необходимо мыслить нестандартно. Нам нужно искать необычные решения, которые позволят сократить расходы не на центы, а на миллионы. Для этого нужно определить самые дорогие элементы проекта и оценить, существуют ли альтернативы, пояснил Кулбергс. По его мнению, многие нынешние решения недостаточно продуманы, поскольку проект включает слишком дорогие элементы без достаточного экономического обоснования. Кулбергс считает, что следует оценить возможность строительства основной трассы с максимальным использованием существующего железнодорожного коридора шириной 1520 мм и уже имеющихся насыпей. По его словам, это позволит сократить объем отчуждения земель, уменьшить необходимость строительства новых подъездных дорог и снизить влияние на окружающую среду и повседневную жизнь людей. По мнению Кулбергса, о завершении проекта к 2030 году можно забыть. Самым ранним возможным сроком для Латвии он назвал 2035 год.
2: Про исследования.
1: Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» – это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
4: Там Беатрис. Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
5: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Лето – это не только шашлыки и отпуска, но и сезон спортивных машин, мотоциклов без глушителей и водителей, которые решили, что звук – это стиль. Особенно ночью, особенно в спальных районах. Реакция властей в разных странах понятная. Громкая – плати. Во многих европейских городах уже введены усиленные штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспорта. Ну а в некоторых установлены специальные шумовые камеры, которые фиксируют не скорость, а именно уровень децибел. Сработало – прилетает штраф по почте. В некоторых местах сумма может доходить до 200-300 евро, особенно если речь идет о повторном нарушении или ночном времени. Ну а если нарушители еще и на мотоцикле без глушителя, то тут могут запретить движение по городу. Что это значит для водителей? Поставил прямо ток, удалил катализатор, выезжаешь громко, готовь кошелек. Устраиваешь ночные заезды, могут не просто оштрафовать, а вызвать инспекцию или даже конфисковать машину до выяснений. И неважно, хочешь ты, чтобы звучало красиво, если шумишь, значит платишь. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 плюс 19 градусов.
2: Реклама.
4: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Dubai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

0: Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

очень вырос. В целом мире грипповирус 3-4 ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб.

0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
1: Про выборы.
0: В воскресенье 5 июля официально завершился прием списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Всего по состоянию на вечер субботы на выборы было подано 14 списков кандидатов, в которых заявлены 1434 кандидата в депутаты. Самая высокая конкуренция по числу кандидатов на один депутатский мандат сейчас наблюдается в Земгале, где на одно место претендуют примерно 15,9 кандидата, и в Курземе, где на один мандат приходится 15,7 кандидата. В Латгале на одно депутатское место претендуют 15 кандидатов, в Риге 13,9, а в Видземе 13,3 кандидата. По сравнению с выборами в 14-й Сейм, нынешняя конкуренция среди кандидатов ниже. На предыдущих выборах в Сейм было зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых насчитывалось 1832 претендента. Это на 5 списков и на 398 кандидатов больше, чем сейчас, то есть число претендентов сократилось примерно на 22%. Если ранее на одно депутатское кресло претендовали 18,3 кандидата, то сейчас 14,3. Напомним, что выборы в 15-й Сейм запланированы на октябрь.
1: Про медицину.
0: Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Балкон часто остается местом, куда выходят развесить белье или поставить старый стул. Но если немного изменить взгляд, он может стать самым уютным уголком в доме. Здесь можно пить утренний кофе, читать, отдыхать или просто смотреть, как идет дождь. Если балкон застеклен и утеплен, можно добавить мягкие кресла, подушки, небольшой столик и даже ковер. Если он открытый, лучше выбрать мебель из влагостойких материалов и устойчивое покрытие пола. Например, плитку или ламинат для наружных работ. Так пространство будет выглядеть аккуратно и прослужит дольше. Особую атмосферу задает свет. Днем он должен быть мягким и естественным, а вечером теплым и уютным. Небольшие настенные светильники и подсветка вдоль перил сделают пространство дружелюбным и спокойным. Свет помогает визуально расширить балкон и добавить ему глубину. Цвета лучше выбирать светлые и природные. Белый, песочный, оливковый или древесные оттенки делают помещение легче. Если хочется добавить акцент, можно оформить одну стену фактурной плиткой или деревянными рейками. Этого достаточно, чтобы балкон выглядел интересно и современно. Когда пространство продумано и каждая деталь работает на комфорт, балкон перестает быть просто дополнением к квартире. А превратить его в уголок отдыха и вдохновения – это уже дело мастера. И пусть на вашем балконе всегда будет светло, спокойно и уютно.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Specializācijas modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

Интересный факт. Генри Форд. Генри Форд никогда не получал образование, которое гарантировало бы ему выполнение его работы, так как все его знания были приобретены в то время, когда он работал учеником механика. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава, на сцене Моргенштерн.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает человека. Понимает ли питомец слова своего хозяина или реагирует только на интонацию и жесты? Каждый владелец разговаривает со своей собакой. Мы объясняем правила, делимся эмоциями, хвалим и иногда ругаем. Долгое время считалось, что собака улавливает лишь тон голоса, а сами слова для нее не имеют значения. Однако исследования показывают, что все устроено сложнее. В ходе экспериментов ученые наблюдали за работой мозга собак разных пород. Животным включали знакомые и нейтральные слова и фиксировали реакцию мозга. Оказалось, что собачий мозг обрабатывает речь похожим образом на человеческий. Одни области реагируют на значение слов, другие — на интонацию. Это означает, что собака воспринимает не только эмоции в голосе, но и сами слова. Собаки способны запоминать десятки и даже сотни слов. Чаще всего это те слова, которые регулярно звучат в определенных ситуациях. Хвалебные слова, команды и бытовые фразы постепенно связываются у собаки с конкретными действиями и последствиями. Даже без яркой интонации знакомые слова вызывают у нее интерес и ожидание одобрения. При этом нельзя с уверенностью сказать, что собака понимает слова так же, как человек. Скорее всего, она запоминает устойчивые связи между звучанием слова, эмоцией хозяина и результатом. Если произнести незнакомое слово с ласковой интонацией, собака поймет настроение. Если же сказать знакомое хвалебное слово нейтрально, она все равно уловит его значение, хотя реакция будет слабее. В дрессировке это особенно заметно. Собаки выполняют команды, опираясь на запоминания и ассоциации. При этом они часто реагируют не только на точную форму слова, но и на похожие варианты. Это говорит о развитом умении сопоставлять звуки и смысл ситуации. И пока мы учимся осознавать, как собака слышит и воспринимает нашу речь, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года.

0: Уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов, сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. «Как налогоплательщик я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов», подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. «Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой», — отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики.
1: Про проекты.
0: Необходимо искать возможность построить основную трассу проекта Rail Baltica, максимально используя уже существующий железнодорожный коридор, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что сейчас необходимо мыслить нестандартно. Нам нужно искать необычные решения, которые позволят сократить расходы не на центы, а на миллионы. Для этого нужно определить самые дорогие элементы проекта и оценить, существуют ли альтернативы, пояснил Кулбергс. По его мнению, многие нынешние решения недостаточно продуманы, поскольку проект включает слишком дорогие элементы без достаточного экономического обоснования. Кулбергс считает, что следует оценить возможность строительства основной трассы с максимальным использованием существующего железнодорожного коридора шириной 1520 мм и уже имеющихся насыпей. По его словам, это позволит сократить объем отчуждения земель, уменьшить необходимость строительства новых подъездных дорог и снизить влияние на окружающую среду и повседневную жизнь людей. По мнению Кулбергса, о завершении проекта к 2030 году можно забыть. Самым ранним возможным сроком для Латвии он назвал 2035 год.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» — это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетим, билишусер.
3: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтери». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал «Дзинтери». Билеты «Билишус-сервис».

днях спокойно серых, в сладких грехах обычных. Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной, но вдруг

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Лето – это не только шашлыки и отпуска, но и сезон спортивных машин, мотоциклов без глушителей и водителей, которые решили, что звук – это стиль. Особенно ночью, особенно в спальных районах. Реакция властей в разных странах понятная. Громкая – плати. Во многих европейских городах уже введены усиленные штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспорта. Ну а в некоторых установлены специальные шумовые камеры, которые фиксируют не скорость, а именно уровень децибел. Сработало, прилетает штраф по почте. В некоторых местах сумма может доходить до 200-300 евро, особенно если речь идет о повторном нарушении или ночном времени. Ну а если нарушители еще и на мотоцикле без глушителя, то тут могут запретить движение по городу. Что это значит для водителей? Поставил прямо ток, удалил катализатор, выезжаешь громко, готовь кошелек. Устраиваешь ночные заезды, могут не просто оштрафовать, а вызвать инспекцию или даже конфисковать машину до выяснения. И неважно, хочешь ты, чтобы звучало красиво, если шумишь, значит платишь. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
2: Реклама.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про права человека.
1: При решении миграционных вопросов в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии, заявила омбудсмен Карина Палкова. На вопрос, в какой момент миграционные ограничения становятся дискриминацией, Палкова ответила, что в нынешних условиях вопросы миграции и прав человека следует рассматривать через призму безопасности. Мы в первую очередь должны делать все, чтобы защитить права человека и основные права наших жителей. Возможно, через какое-то время ситуация изменится. И мы

0: 724 человек.
1: Про исследования.
0: Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинч признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: «Грустная остановка».
1: Когда вечер уже близко, а дорога закончена, хочется вкусного и уютного ужина. Пиде – турецкая лепешка в форме лодочки, наполненная мясной начинкой и специями. Она родом из Востока, но отлично вписывается в домашнюю кухню. Изначально лепешку готовили в деревенских печах, прямо на горячем камне, а начинка зависела от того, что было под рукой – мясо, сыр, овощи или яйца. Со временем пиде стало популярным по всей Турции. В каждом городе его пекут по-своему, и в каждом доме уверены, что именно их рецепт самый правильный. Такое блюдо подают в семейном кругу, в уличных кафе и даже на праздниках как знак щедрости и уюта. Замесите тесто из теплого молока, дрожжей, растительного масла, яиц и соли. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Когда оно подойдет, разделите на части и раскатайте в овальные лепешки. Для начинки возьмите смесь мясного фарша, свинина и говядина или баранина. Добавьте репчатый лук, болгарский перец, помидоры, чеснок и специи. Обжарьте до готовности, чтобы получилось вкусно и сочно. Затем выложите начинку на лепешки и сформируйте лодочки, загнув края. Поместите пиде на противень, смажьте яйцом и посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой духовке при температуре около 200 градусов до золотистой корочки. Когда лепешки готовы, выложите их на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими. Аромат свежей выпечки и мяса захватит внимание сразу. Приятного аппетита!
0: «Грустная остановка». Реклама.
2: Специализācijas modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Walmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

Интересный факт. Для производства автомобиля необходимо в среднем 30 тысяч деталей. Это приблизительное число учитывает каждый винтик, шайбочку, маслосъемное кольцо, которое применяется в автомобиле. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilietuservice.lv.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Иракли Пирцхалава. Солнце внутри.

0: умру.
1: Камера, мотор.
2: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на британский мини-сериал «Взлом». В основе истории лежат реальные события, связанные с незаконным доступом к телефонным сообщениям. Вы увидите, как журналисты таблоидов получали информацию о политиках, знаменитостях и обычных людях, используя взлом голосовых почт. Сериал показывает, как добывались такие сведения и каким образом медиа пытались скрыть свою причастность. Постепенно расследование приводит к крупному скандалу, который затрагивает ведущих медиакомпаний страны. Параллельно развивается и вторая линия, посвященная расследованию убийства школьницы Милли Даулер. Здесь раскрывается ход полицейской работы и то, как первоначальные версии ведут следствие в тупик. Один из ключевых моментов связан с тем, что журналисты прослушивали телефон погибшей, что дало ложную надежду ее семье и изменило направление расследования. Сериал опирается на реальные материалы и подает события в спокойной, документальной манере. Желаем интересного вечернего просмотра.
0: Киноафиша.
1: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника». Если выгодно, то сейчас.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билетсервис.lv.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про выборы.
1: В воскресенье 5 июля официально завершился прием списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Всего по состоянию на вечер субботы на выборы было подано 14 списков кандидатов, в которых заявлены 1434 кандидата в депутаты. Самая высокая конкуренция по числу кандидатов на один депутатский мандат сейчас наблюдается в Земгале, где на одно место претендуют примерно 15,9 кандидата, и в Курземе, где на один мандат приходится 15,7 кандидата. В Латгале на одно депутатское место претендуют 15 кандидатов, в Риге 13,9, а в Видземе 13,3 кандидата. По сравнению с выборами в 14-й Сейм, нынешняя конкуренция среди кандидатов ниже. На предыдущих выборах в Сейм было зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых насчитывалось 1832 претендента. Это на 5 списков и на 398 кандидатов больше, чем сейчас, то есть число претендентов сократилось примерно на 22%. Если ранее на одно депутатское кресло претендовали

0: «Достаточно», – сказал министр. «Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение», – считает Абу Мэри. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: И вновь мы встретились на том же месте в тот же час, точнее в 2 часа пополудни. На календаре 6 июля на Авторадио Латвия стартовала программа по заявкам «Только для вас». Меня зовут Владимир Тин, а начнем мы с поздравления с днем имени Аркадия Кариева. В Латвии Варда Дена у нареченных Анри и Аркадий. Мой многолетний, хотя и бывший коллега, к подобным праздникам относится спокойно, продолжает жизнь истинного сибарита, то есть наслаждается происходящим и время от времени выпускает книги о пережитом. Последняя из нетленного называлась «Тутти-фрутти». В переводе на нормальный язык это означает «всякая всячина». При случае непременно почитаем, хотя, говорят, тираж разошелся полностью. Мы же поздравляем Аркадия, в том числе музыкально, и песня Андрея Миронова в этом смысле будет очень даже кстати. Только для вас, только для вас.
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Жюльетта, Лизетта, Мюзетта, Жанна, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это, Лизетта, Мюзетта, Жанна, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

Всегда приятно получать в программу по заявкам послания от наших добрых знакомых. В данном случае от имени Балтиас Гумиас Фабрика нам пишет Светлана. Добрый день, уважаемая Авторадио. Сегодня в нашем дружном коллективе большой праздник. У нашего дорогого босса Александра Валентиновича Керножицкого красивый 70-летний юбилей. Глядя на вашу энергичность, трудно поверить в эту цифру. Пусть ваш энтузиазм не угасает, а накопленный опыт помогает находить верные решения в любых обстоятельствах. Желаем вам бодрости духа, остроты ума и много радостных событий в кругу самых близких вам людей. И, конечно, желаем богатырского здоровья. Коллектив компании «Балтиас Гумиас Фабрика» просит включить в нашу программу песню из репертуара легендарной группы «Битлз». Вам, Александр Валентинович, прекрасного юбилея и самые наилучшие пожелания. И будем слушать музыку, что называется, на века. В поздравительной передаче «Только для вас».

0: Реклама.
1: Picai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Calvin Harris.
5: In the Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.
4: Calvin Harris.

народную передачу «Только для вас» прилетела весточка от Надежды. Добрый день, Авторадио. Хочу передать привет мужу Андрею. Он работает на фуре, но сейчас в Европе. Нас он обязательно услышит. Мы очень скучаем и ждем возвращения, чтобы поздравить с днем рождения, который был в субботу 4 июля. Если можно, передайте песню Преснякова, которая ему очень нравится. Наш привет улетает к вам, Андрей, в Европу, а у хулигана все нормально. И об этом прямо сейчас Владимир Пресняков в передаче «Только для вас».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Волшебный час приветов, пожеланий и поздравлений продолжается, и у нас есть еще один приятный повод. Здравствуйте, Авторадио! Поздравляем Влада Наумова, нашего сыночка, с днем рождения. Сегодня ему исполняется 11 лет. Пусть твой ангел-хранитель всегда бережет тебя, рядом будут верные друзья и сбываются твои мечты. Ты наше счастье и самый дорогой наш человек. Любим тебя бесконечно. Это поздравили мама Марина и папа Александр. И просьба поставить веселую песню про день рождения. Думаю, с этим проблем не будет. Пусть, Влад, мечты твои сбываются, друзья не подводят, а все задуманное получается. Каждый день желаю отличного настроения, как следует отдохнуть на каникулах и с удовольствием отметить день рождения. А для полного счастья принимай музыкальный подарок от Авторадио «Латвия».

есть повод красиво завершить программу по заявкам только для вас. Добрый день! Хотим поздравить нашу горячо любимую Красовскую Галину Николаевну, маму, бабушку и даже прабабушку с днем рождения. Ей сегодня 77. Хотим пожелать крепкого здоровья и хорошего настроения. Остальное все есть, а то, что нужно, докупим. Это поздравила ваша огромная веселая семья. А слушать мы будем песню «Эти глаза напротив» Валерия Ободзинского. И напомню, друзья, что продолжение программы по заявкам будет завтра. Встречаемся на том же месте в тот же час. А сейчас музыкальный подарок для Галины Николаевны в честь дня рождения. Поздравляем!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: К вечеру воскресенья зачисления в рижские средние школы подтвердили чуть более 2200 учеников, сообщил вице-мэр Риги, курирующий сферу образования Вилнис Кирсис. Он также напомнил, что заявки подали 5332 ученика. Кирсис указал, что процесс в настоящее время идет по плану и выбранное электронное решение работает. Он призвал семьи делать выбор, не дожидаясь истечения полного 72-часового срока, чтобы дать возможность другим ученикам. В будущем, по словам Кирсиса, можно будет рассмотреть возможность сокращения срока принятия решения до 48 часов. Также могут быть проведены обсуждения относительно того, следует ли направлять ученикам для подтверждения все варианты выбора или только 2-3 наиболее приоритетных. Политик отметил, что в прошлом году в рижские средние школы было зачислено 3900 учеников, тогда как заявки подали 5200 человек. Это свидетельствует о том, что фактически спрос оказался ниже. Этому есть несколько причин. Например, многие школьники подают документы, но в итоге предпочитают поступать в профессионально-технические учебные заведения. В связи с этим Кирсис намерен включить профессиональные училища в единую систему подачи заявок.
3: Про политику.
1: Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. «Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов», — сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз

0: и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики.
1: Про погоду.
0: Во вторник, 7 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в восточных регионах страны, а вечером по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» — это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Авторадио 12.

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас.

из нас виноват, но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет,

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Лето – это не только шашлыки и отпуска, но и сезон спортивных машин, мотоциклов без глушителей и водителей, которые решили, что звук – это стиль. Особенно ночью, особенно в спальных районах. Реакция властей в разных странах понятная. Громко – плати. Во многих европейских городах уже введены усиленные штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспорта. Ну а в некоторых установлены специальные шумовые камеры, которые фиксируют не скорость, а именно уровень децибел. Сработало – прилетает штраф по почте. В некоторых местах сумма может доходить до 200-300 евро, особенно если речь идет о повторном нарушении или ночном времени. Ну а если нарушители еще и на мотоцикле без глушителя, то тут могут запретить движение по городу. Что это значит для водителей? Поставил прямо ток, удалил катализатор, выезжаешь громко, готовь кошелек. Устраиваешь ночные заезды, могут не просто оштрафовать, а вызвать инспекцию или даже конфисковать машину до выяснения. И неважно, хочешь ты, чтобы звучало красиво, если шумишь, значит платишь. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров. В секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает человека. Понимает ли питомец слова своего хозяина или реагирует только на интонацию и жесты? Каждый владелец разговаривает со своей собакой. Мы объясняем правила, делимся эмоциями, хвалим и иногда ругаем. Долгое время считалось, что собака улавливает лишь тон голоса, а сами слова для нее не имеют значения. Однако исследования показывают, что все устроено сложнее. В ходе экспериментов ученые наблюдали за работой мозга собак разных пород. Животным включали знакомые и нейтральные слова и фиксировали реакцию мозга. Оказалось, что собачий мозг обрабатывает речь похожим образом на человеческий. Одни области реагируют на значение слов, другие — на интонацию. Это означает, что собака воспринимает не только эмоции в голосе, но и сами слова. Собаки способны запоминать десятки и даже сотни слов. Чаще всего это те слова, которые регулярно звучат в определенных ситуациях. Хвалебные слова, команды и бытовые фразы постепенно связываются у собаки с конкретными действиями и последствиями. Даже без яркой интонации знакомые слова вызывают у нее интерес и ожидание одобрения. При этом нельзя с уверенностью сказать, что собака понимает слова так же, как человек. Скорее всего, она запоминает устойчивые связи между звучанием слова, эмоцией хозяина и результатом. Если произнести незнакомое слово с ласковой интонацией, собака поймет настроение. Если же сказать знакомое хвалебное слово нейтрально, она все равно уловит его значение, хотя реакция будет слабее. В дрессировке это особенно заметно. Собаки выполняют команды, опираясь на запоминания и ассоциации. При этом они часто реагируют не только на точную форму слова, но и на похожие варианты. Это говорит о развитом умении сопоставлять звуки и смысл ситуации. И пока мы учимся осознавать, как собака слышит и воспринимает нашу речь, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Пилишус Сервис».
5: В июле в аптеках «Апотека» время сбора хороших цен. Скидки от 40% на более чем 400 продуктов, в том числе скидки от 40% на определенные витамины, минералы, рыбий жир с ценными омега-3 жирными кислотами, продукты для поддержки сердца и суставов. В ассортименте также найдешь косметику для лица и тела, а также солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

на одно, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обидами.

нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. При решении миграционных вопросов в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: При решении миграционных вопросов в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии, заявила омбудсмен Карина Палкова. На вопрос, в какой момент миграционные ограничения становятся дискриминацией, омбудсмен ответила, что в нынешних условиях вопросы миграции и прав человека следует рассматривать через призму безопасности. Мы в первую очередь должны делать все, чтобы защитить права человека и основные права наших жителей. Возможно, через какое-то время ситуация изменится, и все будут говорить иначе, но сейчас мы должны защищать своих жителей, сказала омбудсмен. Бюро омбудсмена не получает много заявлений по вопросам миграции, поэтому в этой сфере сейчас не вижу проблем, сказала Палкова.
0: Про полицию.
1: В Ирландии два человека приговорены к суровым тюремным срокам за трудовую эксплуатацию граждан Латвии. Латвийская полиция начала уголовный процесс в июле 2023 года, когда от правоохранительных органов Ирландии была получена информация о том, что расследуемое ими уголовное дело о торговле людьми может быть связано с возможной вербовкой организованной группой жертв в Латвии. Для обеспечения эффективного трансграничного расследования при поддержке Евроюста и Европола была создана объединенная следственная группа, которая обеспечила сотрудничество между компетентными органами Латвии и Ирландии. В ходе следственных действий в обеих странах в октябре 2023 года в Ирландии были задержаны двое подозреваемых, а в Латвии четыре человека по подозрению в участии в организованной преступной группе. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что преступники вербовали в Латвии для работы в Ирландии малообеспеченных лиц, в том числе с зависимостями, обещая хорошую зарплату и достойное жилье. Однако расследование ирландской полиции показало, что люди фактически работали в рабских условиях, что причиняло им как физические, так и психологические страдания. Людям не обеспечивались основные потребности, ни нормальное питание, ни жилищные условия. Они были полностью подчинены преступникам и запуганы, а из-за языкового барьера не могли обратиться за помощью. По оценкам следователей, участники организованной преступной группы получили от принудительного труда людей прибыль в размере не менее 750 тысяч евро. Теперь два человека в Ирландии признаны виновными в торговле людьми. Они подвергали трудовой эксплуатации.

0: Облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Временами дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
0: Там Беатрис. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле наскоки на тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
5: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна Ибо с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Интересный факт. Баллончики с деревенской грязью.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым. На побережье до 15-17 метров. В секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: они.
1: Автомонитор.
2: Несмотря на некоторые коллизии с погодой, в общем и целом на дорогах латвийской столицы днем была нормальная рабочая обстановка на уровне 4 баллов. К началу выпуска на мониторе появилась пятерка. На что обращаем внимание? Это большое количество аварий, как на прошлой неделе, так и сегодня. В частности, водитель такси Александр Рязанов прислал видео крупного ДТП на мосту Славу в сторону Плявников. Затруднен въезд на мост со стороны Краста, где наблюдается приличный затор. Кроме того, тормозит движение по мосту со стороны Пардаугавы. Хочу напомнить, что события на магистралях и улицах глазами очевидцев всегда имеют большую ценность, и если что-то на вашем пути неожиданное, важное, то, что мешает движению встретиться, то сообщайте нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А также хочу поблагодарить участников акции «Пилоты Микс Медиа Группы», которые продолжают активно присылать сообщения с дорог, хотя акция давно завершилась. Вот только сегодня получили инфу от водителя грузовика Виктора, от Алексея Счастливчика, от Александра Рязанова и от Алексея Николаева. К слову, он обращает внимание на перекресток Деглова и Илукстес. Мы послушаем его сообщение в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондерсава. На сцене –

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Риге продолжается набор в 10 классы. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В муниципальных школах Риги продолжается прием учащихся в 10 классы. На данный момент приглашение на обучение получили 67% претендентов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. По данным самоуправления, приглашения были направлены 3570 кандидатам из 5332 подавших заявки. Из них 2013 школьников уже подтвердили одно из полученных предложений. 347 учащихся официально зачислены в 10 классы. В Рижской думе отмечают, что приемная кампания проходит в штатном режиме. По мере того, как абитуриенты принимают или отклоняют предложения, освобождаются места, и система автоматически рассылает новые приглашения следующим кандидатам. На данный момент приглашение не получили 1762 претендента. В самоуправлении поясняют, что их учебные результаты не позволяют пройти конкурс в выбранные ими учебные заведения. За время приемной кампании было отклонено 2312 приглашений, еще 9487 приглашений были автоматически аннулированы после того, как абитуриенты подтвердили обучение в одной из школ. В таком случае все заявки, поданные в учебные заведения с более низким приоритетом, отменяются автоматически. Всего в этом году на обучение в 10 классах муниципальных школ Риги подано 41 581 заявление. В среднем по 785 заявлений на каждое учебное заведение. Такая разница объясняется тем, что каждый школьник мог подать документы сразу в несколько школ. В новом учебном году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий. Всего для будущих 10-классников предусмотрено до 4500 учебных мест.
0: Про Ригу.
1: Из-за интенсивных ливней в ночь на воскресенье затопило 32-й корпус клинической университетской больницы Страдинша, в результате чего пострадала инфраструктура больницы. Наибольший урон причинен 14-му отделению Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии на 6-м этаже корпуса. В нескольких отделениях, расположенных ниже, констатированы небольшие протечки воды. Чтобы обеспечить безопасность, было принято решение переместить 32 пациента из 14-го отделения в другие отделения больницы. В больнице отмечают, что причина устранена, и в настоящее время приближаются работы по ликвидации последствий. Технические специалисты оценили состояние помещений и электробезопасности, пришли к выводу, что пациентам и сотрудникам ничто не угрожает. В связи с инцидентом в больнице может быть временно ограничен плановый прием пациентов, о возможном переносе плановых госпитализаций больница проинформирует пациентов индивидуально.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник во второй половине дня ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» — это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билишус сервис».
7: Автомонитор. За минувшие полчаса обстановка в городе заметно изменилась. Трафик прибавил примерно 1.5 балла. Была пятерка, сейчас в диапазоне от 6 до 7 баллов. Количество заторов увеличилось и приближается к 40. На мосту Славы в сторону Плявников разбирают последствия крупной аварии. Въезд со стороны Краста затруднен, из-за чего образовалась приличная пробка практически от Островного моста в сторону Кенгаракса. В свою очередь есть заторы и на самом Островном мосту в сторону Пардаугавы. Как на съезде на Кусальский круг, так и на выезде на Карля Ульманя-Гатве. Кроме того, увеличивается пробка на Венебас-Гатве в сторону Юглы и далее Видзовского шоссе. Для информации, за рабочую пятидневку на прошлой неделе с понедельника по пятницу в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 444 ДТП. В среднем 89 аварий за сутки, пострадали 49 человек, в том числе 5 на электрогаджетах, 6 пешеходов и 9 велосипедистов. Один из них погиб, по предварительной информации, из-за сердечного приступа и, возможно, из-за неоказания своевременной помощи. За 5 дней трудовых патрульные составили 300 протоколов. В нетрезвом состоянии под кайфом было задержано 12 водителей. 5 в легкой степени, на 7 завели уголовные дела, 2 авто конфискованы, а еще за 5 придется выплатить компенсационную стоимость. Не будем пополнять эту статистику, а будем внимательны и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
8: Автомонитор Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Лето – это не только шашлыки и отпуска, но и сезон спортивных машин, мотоциклов без глушителей и водителей, которые решили, что звук – это стиль. Особенно ночью, особенно в спальных районах. Реакция властей в разных странах понятная. Громко – плати. Во многих европейских городах уже введены усиленные штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспорта. Ну а в некоторых установлены специальные шумовые камеры, которые фиксируют не скорость, а именно уровень децибел. Сработало – прилетает штраф по почте. В некоторых местах сумма может доходить до 200-300 евро, особенно если речь идет о повторном нарушении или ночном времени. Ну а если нарушители еще и на мотоцикле без глушителя, то тут могут запретить движение по городу. Что это значит для водителей? Поставил прямо ток, удалил катализатор, выезжаешь громко, готовь кошелек. Устраиваешь ночные заезды, могут не просто оштрафовать, а вызвать инспекцию или даже конфисковать машину до выяснений. И неважно, хочешь ты, чтобы звучало красиво, если шумишь, значит платишь. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым. На побережье до 15-17 метров. В секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Calvin Harris. When šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».

0: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост розничных продаж в Латвии в мае был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В мае этого года розничный оборот в Латвии увеличился на 3,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Этот результат превышает средние показатели по Европейскому Союзу и Еврозоне. Такие данные для 25 государств-членов блока в понедельник опубликовало статистическое управление ЕС Евростат. Самый стремительный рост розничных продаж в мае в годовом исчислении продемонстрировали Кипр плюс 8,4%, Болгария плюс 7,9%, Люксембург плюс 7,8%, Швеция 7,7%, Литва 7,3%. В то же время спад зафиксирован всего в трех странах ЕС. В Румынии минус 4%, в Эстонии минус 0,5% и Бельгии минус 0,4%. В среднем по ЕС розничные продажи в мае выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом, а в еврозоне на 1,6%. Если сравнивать майские показатели с предыдущим месяцем, то розничные продажи выросли на 0,5% в ЕС и на 0,2% в еврозоне. Наибольший рост за месяц продемонстрировали Кипр плюс 3,7%, Люксембург плюс 3,6%, Польша плюс 2,4%. Наибольшее снижение – Эстония минус 2,2%, Хорватия минус 2%, а также Бельгия и Литва в обеих странах минус 0,7%. В Латвии месячный розничный оборот незначительно снизился на 0,1%. Данные по Чехии и Греции отсутствуют.
2: Про исследования.
1: В Латвии 66% жителей каждый месяц вручную фиксируют и передают показания счетчиков воды, отопления и других коммунальных услуг, сообщил оператор мобильной связи Теле2 со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Жители отправляют показания счетчиков, например, по электронной почте или с помощью СМС. Данные опроса показывают, что среди респондентов, передающих показания вручную, 16% признаются, что часто забывают это сделать. В возрастной группе от 18 до 29 лет о своей забывчивости заявил 31% опрошенных. В возрасте от 60 до 74 лет этот показатель составляет всего 5%. В то же время каждый десятый житель, передающий данные вручную, признает, что склонен допускать ошибки при вводе показаний счетчиков. Кроме того, 12% или примерно каждый восьмой из тех, кто вводит данные вручную, получали неожиданно большие счета. С такими счетами чаще сталкивается молодежь, та самая группа, которая чаще всего забывает вовремя сдать показания, отмечают в компании. Исполняющий обязанности коммерческого директора Теле2 Раймонс Яншевскис отмечает, что собранные данные наглядно иллюстрируют риски ручного ввода как для поставщиков услуг, так и для самих жителей. Умные счетчики и автоматическое считывание данных исключают человеческий фактор и забывчивость. Автоматизация помогает избежать неприятных сюрпризов в счетах.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник во второй половине дня ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Автомонитор.
1: С сегодняшнего дня изменилась организация движения в направлении Бауски возле строящегося Зыбниканского путепровода. С Южного моста транспорт направляется под путепроводом по схеме, которая действовала раньше, до середины декабря. Временный круг, по которому в последнее время осуществлялось движение, ликвидирован. А следующие по улице Зыбникана выезжают на мост спокойно и отправляются в сторону Кеково и Бауски без проблем. Следите за знаками и будьте внимательны. Что касается трафика, отметим, на максимум 8 баллов все же появились, более 60 заторов было примерно в половине шестого. К этой минуте на дорогах уже стало полегче, пробки отступают, на монитор вернулись 5 баллов. В пробочном топе остается район Вантового моста в обоих направлениях, и особенно Карля Ульманя Гатвы, где трудности как в сторону центра, так и в направлении Юрмалы, где один затор перед улицей Яумуку, а другой более мощный со стороны Островного моста. Сегодня было много ДТП, так что, друзья, берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю безопасных дорог и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА. Там Беатрис.
3: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
2: ПТА. Там Беатрис.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļete

Интересный факт. Пробки в Великобритании. В Великобритании огромные проблемы с пробками. По подсчетам ученых, в среднем британский водитель проводит в пробках около 99 дней в своей жизни. Самое интересное, что в других странах тоже есть похожие данные. В них утверждается, что в среднем активные водители проводят в пробках до 7 дней ежегодно. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров. В секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Романа Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Пьеха. Думать о ней.

0: Красная остановка.
1: Когда вечер уже близко, а дорога закончена, хочется вкусного и уютного ужина. Пиде – турецкая лепешка в форме лодочки, наполненная мясной начинкой и специями. Она родом из Востока, но отлично вписывается в домашнюю кухню. Изначально лепешку готовили в деревенских печах, прямо на горячем камне, а начинка зависела от того, что было под рукой – мясо, сыр, овощи или яйца. Со временем пиде стало популярным по всей Турции. В каждом городе его пекут по-своему, и в каждом доме уверены, что именно их рецепт самый правильный. Такое блюдо подают в семейном кругу, в уличных кафе и даже на праздниках как знак щедрости и уюта. Замесите тесто из теплого молока, дрожжей, растительного масла, яиц и соли. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Когда оно подойдет, разделите на части и раскатайте в овальные лепешки. Для начинки возьмите смесь мясного фарша – свинина и говядина или баранина. Добавьте репчатый лук, болгарский перец, помидоры, чеснок и специи. Обжарьте до готовности, чтобы получилось вкусно и сочно. Затем выложите начинку на лепешки и сформируйте лодочки, загнув края. Поместите пиде на противень, смажьте яйцом и посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой духовке при температуре около 200 градусов до золотистой корочки. Когда лепешки готовы, выложите их на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими. Аромат свежей выпечки и мяса захватит внимание сразу. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Rye Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Седьмое место.
1: Я не думал, не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. «Где ты есть?»

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым. На побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4-е место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
1: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

0: Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на британский мини-сериал «Взлом». В основе истории лежат реальные события, связанные с незаконным доступом к телефонным сообщениям. Вы увидите, как журналисты таблоидов получали информацию о политиках, знаменитостях и обычных людях, используя взлом голосовых почт. Сериал показывает, как добывались такие сведения и каким образом медиа пытались скрыть свою причастность. Постепенно расследование приводит к крупному скандалу, который затрагивает ведущих медиакомпаний страны. Параллельно развивается и вторая линия, посвященная расследованию убийства школьницы Милли Даулер. Здесь раскрывается ход полицейской работы и то, как первоначальные версии ведут следствие в тупик. Один из ключевых моментов связан с тем, что журналисты прослушивали телефон погибшей, что дало ложную надежду ее семье и изменило направление расследования. Сериал опирается на реальные материалы и подает события в спокойной, документальной манере. Желаем интересного вечернего просмотра. Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
2: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Интересный факт. Пробки в Таиланде. Столица Таиланда, Бангкок, печально известна своими автомобильными пробками, так как развитие транспортной сети не успевает за возрастающим количеством техники на дорогах. Не имея возможности решить проблему в целом, полиция Бангкока помогает справиться с одним из ее аспектов. С 1993 года существует специально подготовленная группа офицеров, умеющих как принимать роды, так и моментально пробираться сквозь пробки на мотоциклах.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Батырхан Шукенов – известный певец и композитор из Казахстана. Он стоял у истоков и был фронтменом коллектива «А-студио», которое под покровительством Примадонны, то есть Аллы Пугачевой, превратилось из никому неизвестного казахского коллектива в одну из самых востребованных групп в 90-е годы. Профессионализм, сдержанность, интеллигентность – все осталось на своих местах в годы сольной деятельности Батырхана Шукенова. Это тот период, когда он покинул коллектив, что больше было похоже на подзабытое звучание раннего А-студио, чем на карьеру с новыми идеями. Правда, сегодня нам остается только вспоминать известные песни Батырхана Шукенова. В 2015 году он трагически скончался. В проекте «Живой звук» Батырхан Шукенов и песня «Дождь» в живом исполнении.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» – это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, к вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «На-на». «Упала шляпа». Живое выступление 2019 года.
1: Опять новинка.
2: Давай нашинскую.
3: Самый сок.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
2: А по шатким мостикам, по темным переулкам.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки Интернешнл. Дочи. Запись выступления сентябрь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, к вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: нежном танце воспоминания.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Как ты красива сегодня. Запись выступления ноябрь 2016 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая,

Комарова поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На

под кроной густой листвы как-то сбылись мои мечты, и волшебный мир губ и глаз был лишь

летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Теплый свет

темноте. Еле слышится шепот цветов. Вместе том, где мы все понимали без слов. И подслушивал старый двор тот нехитрый наш разговор. Вот и помним мы каждый взгляд, каждый звук до сих пор.

Летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Город спит, пахнут улицы летним дождем, и слегка фонари освещают твой дом. И открыта в подъезде дверь, где любовь не живет теперь. Но, может быть, наоборот, где-то рядом живет любовь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал, если за окном темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он рыдал, пил на кухне горький

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.